0: Мэзэй, дүхши, мэд тамсунга. Тонадоснала.
1: Нима бұдуға. Сия хроре, сазан нинг жабу.
2: Уэ-уэ-уэ, хартай дуа. Хартай дуси. Тунью бэбэ, хартай дуй. Ю-ю, юэ лэнсига ю. Ю жа, ты дудэзэ. Юэ лэнсига ю.
1: Нэдат че. Зи, кя чин дуа. Ты уйгёр ю мальбэ.
3: Яся!
4: Ела камса!
1: Лучше с камса. Мадида.